0: the coolest station online.
1: Yeah. MFM station.
2: That's us.
0: Cause we play
2: this.
3: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут в своих вибрациях.